Я вспоминаю ядреню пеню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву. Спи, братишка, я не знаю, почему мы все такие.

границе лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клево, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: конченый поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, не спрашивая.

0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: зарядку, на зарядку. Становись!
1: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два.

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено к груди. Ногу выпрямить. Правое. Выпрямить. Раз. Два. Три. Четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77 54 264. Выдан Федеральной службой по надзору.

0: в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Москвы.
1: Снится птицам море, юг у дымки золотой. Желтый лист доверяй мне вдруг сел в мою ладонь.
2: Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет.
1: Спрыгнул

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. Первая чеховская.

0: Комета. Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Так, я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Virgin Radio. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: планета.
1: Самолет легко меня уносит.
0: Радио Комета.
2: 92.6 FM.
3: Доброе утро, Чехов. В городе 7:00.
0: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.
4: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
5: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
4: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
6: Да, там вообще интеллект не присутствует.
7: Возрастное ограничение 16+.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
5: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34. 405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Комета. Первое чеховское радио.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо!

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. Автомобили с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал. Заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Первое Чеховское радио.

0: планета.
1: В городе и районе 9:00.
2: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: «Комета». Первая чеховская.

0: Комета. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый умный датчик Xiaomi для дверей и окон. Компания Xiaomi анонсировала датчик открытия дверей и окон Door and Window Sensor третьего поколения. По сравнению с предшественником, новинка получила более чувствительный сенсор, расширенные функции мониторинга и улучшенную автономность. В отличие от предыдущей модели, устройство оснащается высокочувствительным TMR-сенсором вместо датчика холода с повышенной скоростью отклика и сниженным энергопотреблением. На одном заряде батарейки-таблетка новинка способна проработать до 3 лет при условии до 30 открытий-закрытий в сутки. Гаджет поддерживает протокол Bluetooth Mesh и экосистему HyperOS Connect, позволяя настраивать автоматические сценарии вроде выключения кондиционера при открытии окна. В приложении Mi Home доступны счетчик количества открытий за день и статистика времени работы, а также функция оповещения, если дверь остается открытой дольше 1 минуты. При этом ради уменьшения размеров корпуса производителю пришлось полностью убрать встроенный датчик освещенности, который присутствовал в прошлой версии. Краудфандинговая кампания по выпуску новинки стартует в октябре в Китае. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

102,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: слушая в FM. Комета.
1: Комета.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Тебя чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Комета. Первое чеховское радио.

0: реклама.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж. И все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, стояние 13. Телефон 8-926-623-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Шикарное время продолжается, рабочий полдень. Есть еще одна новость для поклонников «Шаман». Знаете, кто такой? Ярослав Дронов его зовут. Он представил новую песню и клип «Прощай, моя любовь». Трек посвящен расставанию, а видео снято в черно-белых тонах. Сам артист написал в соцсетях, что там есть слова, которые делят жизнь на «до» и «после». А теперь неожиданный поворот. Сосо Павлиашвили готовит выпуску альбом в жанре нью-метал. Да, вы не ослышались. По словам певца, он собрал новое творческое трио и обещает сумасшедший альбом. Увлечение тяжелой музыкой у него, кстати, с юности. Так что, возможно, нас ждет совсем другой Сосо Павлиашвили. А теперь к вашим заявкам. Следующая песня для Энджи. «Дыхание бутусов». Делайте громче.
4: Рабочий полдень на комете.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Суши Вок.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: сейчас, Андрей, делайте громче и наслаждайтесь, слушайте радио «Комета» 92.6 FM.
1: Рабочий полдень на «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2027 году единовременное пособие при рождении ребенка превысит 30 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты президентской академии Елена Сацура. По словам собеседника агентства, с 1 февраля выплату планируется увеличить до 30 300 рублей. Эксперт уточнила, что в текущем году размер пособия составляет 28 450 рублей. Увеличение размера выплаты связано с ежегодной индексацией, которую проводят с учетом роста потребительских цен за предыдущий год. Большинство работников не обязаны информировать основного работодателя о второй официальной работе, самозанятости или разовых заказах. Подработка должна выполняться в свободное время и не мешать исполнению трудовых обязанностей. Об этом газете «РУ» заявил доктор экономических наук Юрий Шитько. Трудовой кодекс разрешает заключать договоры о внешнем совместительстве с несколькими работодателями, пояснил он. По словам эксперта, для внешнего совместительства установлено ограничение. Обычно продолжительность работы не должна превышать 4 часов в день и половины месячной нормы рабочего времени. Полный день допускается, когда сотрудник свободен от основной работы, добавил эксперт. И в завершении выпуска: снизить риск депрессии помогает более сбалансированный распорядок жизни. Об этом заявил психолог Сергей Ланг. Он посоветовал обращать внимание на то, как проходит день и хватает ли человеку времени на отдых и заботу о себе. По словам специалиста, важно разумно планировать дела, уметь отказываться от лишних нагрузок и учитывать собственные потребности. Также стоит избегать ситуаций, когда человек регулярно пропускает приемы пищи или компенсирует недосып только в выходные. Такие привычки усиливают стресс, отметил психолог. Важно правильно распределять время, уметь отказывать и делать выбор в пользу себя, не боясь кого-то обидеть, подчеркнул эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
1: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
0: Стоп! Можно поменьше трагизма.
1: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
0: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
1: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их в лаборатории.
0: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
1: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
0: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
0: Светочка, спасибо! Все свободны!

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Дорогие слушатели, если после расставания вы хоть раз случайно заходили на страницу бывших, расслабляйтесь. Вы не одни. По разным исследованиям, от сервисов знакомств до социологов, примерно половина людей признается, что периодически мониторят бывших возлюбленных в соцсетях. А каждый пятый делает это прям регулярно, как утренний сторис. Девушки, кстати, чаще включают режим ниндзя-наблюдения. Фейковые аккаунты, просто посмотреть, вот и все. А вот радикально и красиво заблокировать везде решаются только около 10%. Почему так тянет в прошлое? Да просто потому, что мозг по привычке ищет знакомого человека, а лента дает иллюзию связи. Вроде вы уже не вместе, но вы в курсе. Только есть минус. Такой мониторинг обычно затягивает восстановление и добавляет тревоги. Так что если рука тянется, лучше открой мемы, а не бывшие отношения. И психика скажет спасибо.
1: Комета. Первая чеховская радио.

0: Чем радио. Комета.
1: Осень набирает свой ход под знакомые хиты на любимой волне. Вместе с этим начался тренировочный сезон, который напрямую связан с мотивацией, дисциплиной и лучшей версией себя. Короче, это не про меня. А так, если честно, хочется положительных изменений. Что ж, нужно запланировать тренировку.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: От музыки к мыслям вслух. Мы сейчас про гранит науки и о тех людях, которые помогают нам становиться более грамотными. Дорогие учителя, благодарим вас за наши знания. Терпения вам и успехов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
4: Осенняя погода не всегда располагает к хорошему настроению. Есть мнение, что иногда необходимо улыбаться через «не хочу». Этот лайфхак поднимает настроение под хиты на любимой волне.
3: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Перед Днем народного единства 4 ноября у россиян будет последний сокращенный рабочий день в этом году, заявила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права президентской академии Мария Кутарова. Она уточнила, что 3 ноября граждане будут работать на час меньше, при этом на зарплате это не отразится. Это последний сокращенный день в 26-м году, отметила эксперт. Она добавила, что сотрудников со сменным графиком это может не коснуться. Однако по трудовому законодательству работнику полагается компенсация, если этот час будет рабочим. Россияне смогут проверять продавцов на маркетплейсах благодаря новому закону о платформенной экономике, который вступил в силу с 1 октября, заявил газете «Ру» президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. По его словам, площадка проверяет партнера еще до допуска на платформу в карточке товара или магазина. Должны быть сведения о продавце, в том числе ИНН, а для товаров с обязательными требованиями – данные о сертификатах, декларациях и маркировке. Там же видно, что сама платформа не является продавцом, если она выступает только посредником, пояснил эксперт. По ИНН продавца можно дополнительно свериться в открытых реестрах Федеральной налоговой службы, добавил президент ассоциации. И в завершение выпуска. Утверждение о том, что молодые россияне безграмотны, являются мифом. Об этом журналистам РИА Новости заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Владимир Пахомов. По его словам, нельзя говорить о том, что предыдущие поколения общались на более красивом и правильном русском языке по сравнению с современной молодежью. Нам так кажется просто потому, что для нас эталон всегда в прошлом, потому что произношение прошлого действительно нам представляется более красивым, отметил эксперт. Он обратил внимание, что язык давно бы уже исчез, если бы каждое новое поколение было безграмотнее предыдущего. Как сказал Пахомов, русский язык со временем меняется и развивается так, что чтобы его носители могли описывать окружающий их мир. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
3: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
5: Полезный настрой с Анной Донрой по четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: уважаемые слушатели, если вы ложитесь спать, а потом полчаса ворочаетесь, знайте, возможно, в этом виноват не ретроградный Меркурий, а ваши вечерние привычки. Сон чаще всего портит гаджеты, рабочие задачки на минутку и плотный ужин перед сном. Плюс в список врагов сна входят эмоциональные фильмы, выяснение отношений в стиле «А давай сейчас обсудим все за последние 2 года». Ну и, понятное дело, вредные привычки, в том числе курение. Ну и если вы на ночь выпиваете пол-литра воды, не удивляйтесь частым пробуждением. Организм просто устраивает ночные походы. Совет простой. Ужинайте примерно за 3-4 часа до сна. Выбирайте что-то легкое, а телефон лучше отложить хотя бы чуть-чуть раньше. И тогда шанс выспаться будет значительно выше.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Камень.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: вас было такое? Общаешься с человеком в социальных сетях, а он тебе отвечает только лайками и эмоджи. Вывод один. Всякое бывает.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Первое чеховское радио.
1: Ждешь звонок и отвечаешь на все незнакомые номера. Общение со спамерами и мошенниками в этом случае гарантировано. Приходится мириться с издержками, когда нужен конкретный абонент.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
4: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34. 405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Больше, чем радио. Комета.
1: Музыка скоро вернется, а сейчас вот о чем. Я, например, не успеваю за временем. Все ли успеваете? Не остается ли обычно хвостов в конце рабочего дня? Ладно, на этот вопрос ответим чуть позже.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Новый умный датчик Xiaomi для дверей и окон. Компания Xiaomi анонсировала датчик открытия дверей и окон Door and Window Sensor третьего поколения. По сравнению с предшественником, новинка получила более чувствительный сенсор, расширенные функции мониторинга и улучшенную автономность. В отличие от предыдущей модели, устройство оснащается высокочувствительным TMR-сенсором вместо датчика холла с повышенной скоростью отклика и сниженным энергопотреблением. На одном заряде батарейки-таблетка новинка способна проработать до 3 лет при условии до 30 открытий-закрытий в сутки. Гаджет поддерживает протокол Bluetooth Mesh и экосистему HyperOS Connect, позволяя настраивать автоматические сценарии вроде выключения кондиционера при открытии окна. В приложении Mi Home доступны счетчик количества открытий за день и статистика времени работы, а также функция оповещения, если дверь остается открытой дольше 1 минуты. При этом ради уменьшения размеров корпуса производителю пришлось полностью убрать встроенный датчик освещенности, который присутствовал в прошлой версии. Краудфандинговая кампания по выпуску новинки стартует в октябре в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Первое чеховское радио. Радио «Комета».
2: Музыка помогает восстанавливать моральные силы. Этакая перезагрузка. Как говорят мудрые люди, все должно быть в меру. Лучше держаться золотой середины во всем, чтобы не сойти с дистанции раньше времени. Берегите себя.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Музыка на паузе, мысли вслух на плей. Помните, что есть только два дня в году, когда вы не можете ничего сделать. Один из них называется «Вчера», а другой – «Завтра».
1: Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Contact@akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. Opt-akb.ru.
1: Opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды.

0: работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: А вот и мы вернулись к вам. Тут пока...
4: У нас такие новости вообще.
3: Да, пока искали цены на трактор, чтобы узнать, почем он. Кстати, мини-тракторы, Аня, от 180 тысяч рублей.
4: Вот то, что за 180 я смотрел, я не хочу. То, что мне пока упало на взгляд, вот от 300.
3: Но дизельный 420, например. Да.
4: Я очень хочу трактор, есть, но пока, допустим, не знаю, какой.
3: Есть мощные промышленные от 15 до 18.
4: Оль, я очень хочу трактор, чтобы мне вот мой мужчина, знающий, взял, посоветовал, какой трактор. Я пока... Вот у меня так, не было знающего мужчины, который
3: знающий мужчина,
4: отвечает моим критериям и знает, да, про трактор. Да,
3: да, давайте нам. Посоветуйте нам трактор.
4: Прокати меня, Маруся, на трактор.
3: Да, пока искали информацию про тракторы, наткнулись на просто новость, которая из всех утюгов практически сегодня кричит. Я не понимаю, почему вообще что случилось. Почему-то сегодня
4: почему
3: все...
4: Почему мы еще об этом не рассказали?
3: Почему-то сегодня все астрологи пишут о каких-то непонятных золотых вратах Венеры. Давайте разбираться, что это. Итак, что же такое сами золотые врата-то вот эти? Это астрологическая концепция, а не научный термин. В созвездии Тельца есть два заметных звездных скопления. Это Геяда и Плеяда. Расположены они по разные стороны от эклиптики, той невидимой линии, по которой движутся Солнце, Луна и все остальные планеты.
4: Да, это линия эклиптики.
3: Ну и в астрологии их иногда образно называют золотыми вратами. Геяда и Плеяда выглядят как два светящихся столба, пространство между ними как проход. Находятся они около созвездия Тельца, что, в общем-то, примечательно, потому что я Телец, походу, там через место не транзитно, просто все идут. Ну что ж, бывает. Итак, Венера проходит через этот участок неба между скоплениями, и астрологи говорят об этом в этот момент, о том, что это золотые врата. Почему сегодня мне попалось видео с описанием, что именно сегодня они открываются, я вообще не поняла, решила выяснить. Ну, в общем-то, делюсь теперь с вами.
4: Ну, ничего же случайно не бывает.
3: Венера в этих самых золотых вратах была летом 2025 года с 7 по 15 июля. Именно тогда все паблики писали об этом событии. Ну, а сегодня что там происходит, давайте посмотрим. Венера сейчас ретроградная, с 3 октября. В общем-то, идет она в своем по пятном курсе в сторону Скорпиона и двигаться будет так по 14 ноября. Это переоценка отношений, возвращение бывших, не дай бог.
4: Ой, пересмотр, не дай бог, не надо. Прокати меня, Андрюша, на тракторы лучше. Никаких бывших.
3: Венера сейчас не около золотых врат. Вот так вот это выглядит в реальности. А вот Уран сейчас действительно проходит золотые врата. Движется он по пятнам по созвездию Тельца между Плеядами и Геядами. И, в общем-то, об Уране, в общем-то, здесь говорить уместнее. И что же, в общем-то, нам несет Уран в этом движении? Давайте разбираться. Это внезапные перемены, свобода, революция технологий и разрушение старых порядков.
4: Значит, на ехать не на тракторе все-таки.
3: Да. Это тот самый момент, когда все астрологи говорят, что перемены происходят сначала внутри, а потом становятся заметны снаружи. И, в общем-то, ключевое направление периода – «хочу стабильности против мне нужно меняться». Ожидает всех пересмотр отношения к деньгам, отказ от старой модели заработка, неожиданные расходы или, наоборот, новые возможности. В карьере это внезапная идея поменять направление, начать свой проект и, в принципе, уйти от чужих ориентиров. В отношении это говорит о большей свободе и честности, освобождении от устаревших сценариев. Возможно, расставание, а может быть и смена формата связи. Вот так вот. Вот такое вот у нас положение Урана.
4: Мне все очень нравится. И, кстати, сегодня еще при таких положениях планет, во что я больше... Мне хочется верить, а не во всю, ну, как бы в теорию, да, но сегодня нужно загадывать желание. И именно когда после захода солнца, как правило, все делается, то есть это нужно либо прописывать, я люблю писать, например, входить в определенное состояние медитации, что-то прописывать, либо просто сидеть и представлять, складывать картинку, которую ты хочешь, денежную, либо картинку отношений. Венера – это планета любви. Давайте все-таки я всем желаю, чтобы сегодняшние желания, которые все будут, сбудутся, те, кто будет их загадывать. Я загадала как раз песенку.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Ольга Ольхова.
1: И Анна Данрой, меня тоже зовут.
0: Да. Ольгу ждут в ресторан зовут, а меня пока никуда не зовут.
1: Вот так бывает, да?
0: Ну что ж, а мы продолжаем все-таки о том, на чем сейчас лучше ездить. У нас остался неразобранный еще один способ, так сказать, движения. Дизельное топливо, да? Давайте разбираться, что там из них по плюсам и по минусам. И, в общем-то, что пишут? Пишут, что экономно при больших пробегах. На трассе расход маленький, 7-8 литров на сотню тянет отлично.
1: Слушай, ну сейчас вот даже вот, например, очень многие китайские автомобили 7-8 на сотню даже по городу ездят. Поэтому сейчас там есть эко-режим, вот на котором я, например, езжу. Очень все достаточно экономно. То есть здесь как бы дизель уже отстал. Ну, то есть, скажем так, вперед не ушел.
0: Ну вот говорят еще, что ресурс мотора хороший. Многие владельцы считают, что при качественном обслуживании современные дизели ходят дольше бензиновых. Пробег 300 с плюсом тысяч, мотор еще бодрый.
1: Да, тоже про это слышала. Никогда не было у меня дизельной машины. Но я не против. Я не против дизельной машины. И думаю, что это хорошее подспорье бензиновой. Да, согласна.
0: Ну, в общем-то, что еще отмечают? Что дизель тянет даже с полной загрузкой на подъемах, не требуя постоянно переключаться на пониженные передачи. И меньшую пожароопасность отмечают. Из-за низкой испаряемости дизельное топливо менее взрывоопасно, чем бензин. И аргумент встречается максимально часто в обсуждениях безопасности.

0: дизель мерз. Слушайте, ну я давно уже не слышала, что там дизель замерз, если это не низшего качества автомобиль. А сейчас всякие вибасты, все эти дополнительные обогревы включил заранее. Он у тебя прогревает сам.
1: Угу.
0: Ну, спрыск, короче, чтобы он не замерз. А потом уже заводишь. Ну, то есть сейчас все это уже есть, и как-то не страшно.
1: Зато мне
0: дизель.
1: Тут столько минусов понакидали.
0: Ну-ка, давай.
1: Первое. Чувствительность к качеству топлива. Самая частая жалоба. Залил на незнакомый АЗС, проблемы с форсунками начались. Топливная аппаратура, особенно система Common Rail, дорогая и капризная. Плохой дизель,

0: быстро выводит ее из строя. Ну, следующий аргумент — это проблемы в мороз, в общем-то.
1: Ну, про мороз я говорю сейчас, да. Уже эти предварительные обогревы, вот сейчас все это.
0: Как пишут, летнее топливо замерзло. Ну, так заливайте зимнее. В общем-то, да.
1: Да, это, знаешь, из серии, когда, например, люди заливают летом воду в омыватель стекол. А я вот всегда как бы думаю, и когда только наступают заморозки, там даже вот капли воды, все, уже замерзло. Ребят, у вас за лето уходит вот этой жидкости незамерзайки пару стаканов. Ну, залейте в эту незамерзайку, и пусть она у вас... Я вообще никогда не наливаю воду. Это не та экономия, чтобы потом прочищать, промывать, когда у вас окна. У меня всегда залита незамерзайка для минус 30. И я вообще не знаю каких-то проблем.
0: Поэтому... Ну, что ж, в общем-то, да. Ну, и, в общем-то, еще один там есть фактор. Это дорогое обслуживание, ремонт. В отзывах много историй про ударило по кошельку. Замена форсунок, ремонт ТНВД, обслуживание сажевого фильтра DPF и системы EGR стоит ощутимо дороже, чем типовые работы на бензиновом моторе. Оль, что по этому поводу скажешь?
1: Я скажу тебе по этому поводу, что все вышеперечисленное по всем автомобилям, я вижу прекрасную альтернативу – это велосипед.
0: Слушай, я вижу еще более прекрасную альтернативу, называется пешком.
1: Это тоже классная альтернатива. У нас вот по Чехову, например, если надо там по каким-то там вот нескольким и быстро проехать, я езжу на автомобиле. Если я могу пешком пройти пол Чехова, у нас из Винюкова до станции идти, ну, реально 40 минут. Слушайте, это в носу поковырять, то есть это достаточно медленным шагом. До города дойти 20-30 минут. Ну, то есть это достаточно быстро. Или вот я, например, на всякие там показы квартир, когда раньше квартиры занимался, я ездила на велосипеде. Прекрасно с людьми заходишь в лифт и затаскиваешь с собой велосипед.
0: Так, у вас есть заявка? Андрей нам пишет: всем добрый вечер, для всех слушателей пусть прозвучит песня группы Агата Кристи «Дорога», спасибо. Будет следующая прямо сразу после Cranberries and Animal Instinct. Поэтому давайте слушать.
1: Давайте. Вечерний чех.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ-АКБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: К концу подошел вечерний Чехов, и мы тут подводим итоги обсуждения, на чем же лучше ездить: бензин, газ, электроника, пешком.
5: У меня, кстати, есть

0: ездить в метро, да, и смотреть в телефон, а именно вот а потом трамвай, они же тоже без пробок.
1: Нет? Да, поэтому от 60 миллионов, да, за один состав.
0: Да, да, а что бы не поездить на машине за 60 миллионов?
2: Действительно. Ну что ж, а я предлагаю вернуть романтику и предлагаю вернуть все-таки какой-то кусочек красоты в жизнь. Итак, есть такой вид транспорта под названием пробки? Нет, не слышал. Представь, стоишь ты в тянучке на МКАДе, а тут спокойно по обочине тебя обходят и смотрят, значит, с высоты благородного скакуна мужчина в шляпе.
0: Я такой, говорит, я не опаздываю, я выбираю осознанный маршрут. Парковка с таким транспортом вообще не проблема, потому что лошадь не нужно вписывать в тесный карман между двумя кроссоверами. Ей достаточно там, где есть трава, и парковка оплачена природой.
2: Да, только в Москве траву не всегда можно найти.
0: Ну что ж, придется и искать газончик. Экологичность уровня древние боги одобряют. Никаких выхлопов, ну, сами понимаете, да? И углеродный след минимальный.

0: беговой дорожке походить. Вот пешком до фитнеса ходите, ребята.
1: Главное, да, а самое главное, заметьте, авторитет на районе. В очереди у кассы в супермаркете все оборачиваются. Вот так вот. Взрослые
2: так
1: кивают
2: себе авторитет, сложение. Но тем не менее, да.
1: Никаких штрафов за превышение, между прочим, если не считать косых взглядов. Номеров государственных у лошадей, к сожалению, нету. Ну и, в общем-то, документ на коня уже сам по себе служит для мема, да?
0: Да, ты знаешь, если сейчас начнется эта тема про лошадей, я думаю, придумают и штрафы, придумают и документы, деньги найдут, где содрать.
1: Но в конце концов, это антистресс-эффект, потому что лошадь не сигналит, не подрезает и не мигает дальним светом. Максимум фыркнет или цапнет. Ну или легнет. Вот так вот. Стиль вне времени. Кожа, шляпа, сапоги, можно мушкетерский плащ сверху, не знаю, там шпагу с собой, тысяча там чертей в духе боярского, там усы отрастить. Ну и даже, в общем-то, чувствуешь себя рыцарем, даже если едешь не где-нибудь там по средневековым улочкам, а в магазин за хлебом. Ну и в конце концов, это повод завести новые знакомства, потому что вопрос, а можно погладить, будет вас брать везде, просто постоянно. Так что, если хотите больше общения, то конь — это лучше любого приложения для знакомства и лучше любого транспорта. В конце концов, он живой.
0: Для знакомства достаточно себе шину проколоть и стоять поднятой рукой, попросить какого-нибудь мужчину поменять тебе колесо.
1: Тоже, кстати говоря, хороший способ.
0: У меня, кстати, это часто срабатывало. У меня были хорошие знакомства.
1: Вообще идеально. Ну что ж, на этой прекрасной юморной ноте прощаемся с вами. Говорим всем пока-пока до четверга.
0: Всем до свидания. Да, мы будем в четверг. Я с 3 до 5 буду в программе «Полезный настрой» с Анной Донрой. У меня будет гость в студии. Очень интересный гость. Пожалуйста, присоединяйтесь.

0: Аня, как не... всегда мы несем.
1: Не забудет нам Аня рассказать в четверг и в пятницу про свой просто феерически красивый салат.
0: Нет,
1: с цветами.
0: У меня тут все записано, что-то. Я готовлюсь к эфиру, у меня все, дорогая, записано.
1: Ну что ж, всем хорошего вечера, спасибо всем, кто был с нами, спасибо за ваши музыкальные заявки. Ну что ж, я приняла решение пешком, либо на коне пойду сейчас гулять.
0: Да, так что Оля даже домой отказалась сегодня ехать на автомобиль.
1: Да.
0: В ресторан она поедет на другом автомобиле.
1: Да, пешком. Пешком, под одиннадцатый трамвай, ходит везде.
0: Все, спасибо всем, кто был с нами. Я Анна Донрой и
1: Ольга Ольхова.
0: Всем пока-пока.
1: Завершаем этот эфир. Пока.
0: Так, целуем, мы обняли.
1: Всем до четверга.
2: Вечерний тех на радио Комета 92.6 FM. Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Иногда одна мелодия не дает покоя многим творческим умам и, вертясь там, обретает самые разные формы. Песня «Life of Mars» Дэвида Боуи навеяна французским романтическим хитом «Comme d'habitude». В 1968 году Дэвид Боуи написал на ее мелодию английский текст, но так и не издал. А через 3 года Пол Анка купил в Канаде права на французскую песню, а потом в чарты взлетел хит Синатры. В итоге Боуи, который всю дорогу только наблюдал, как мимо его носа пролетают награды, собираемые расторопными коллегами за его собственную идею, слегка видоизменил мелодию и написал «Life on Mars». Боуи объяснял позже в интервью, что им двигало исключительно хулиганство. Он нарочно написал для песни дурацкий легкомысленный текст. Это история доверчивой девушки, которая любит смотреть фильмы и мечтать, глядя в экран. Но с годами ирония ушла из этой песни, сменившись на светлую грусть, и Боуи стал исполнять ее с симфоническим оркестром.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: чем радио. Комета.
1: Поди, пойми.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: старой лопасне 3 часа.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комет.